этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения выигрыша не рассчитана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: А что про погоду во вторник говорить? Все ровненько, все одинаково. Везде, в смысле в Белоруссии, небольшой дождь и 16 градусов тепла. Все.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
2: Центр FM. Это классика.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максимом.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды Белмедпрепараты.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
4: А что про погоду во вторник говорить? Все ровненько, все одинаково. Везде, в смысле в Беларуси, небольшой дождь и 16 градусов тепла. Все.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Центр FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: А что про погоду во вторник говорить? Все ровненько, все одинаково. Везде, в смысле в Беларуси, небольшой дождь и 16 градусов тепла. Все.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

вторник, ну а для наших предков день был особенный, связанный с ветром. И, кстати, сегодня, по поверью, не стоит пересчитывать деньги на улице, иначе благополучие финансовое сдует. А еще в этот день не особо делились планами.

0: делюсь вслух, а Кельвин Харрис и Джази и компанию составят. Здесь Хугель. И очень скоро Скайтек. И через несколько минут посмотрим, что в плане пробок происходит в столице. Бодрого утра тебе!
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
4: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8-0-222-240-888.
5: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

0: совокупности 6 минут. Дальше сложности по проспекту Пушкина от Адоевского до Притыцкого и по Долгиновскому тракту. От Новаторской до Орловской. Приятного пути!
1: Новый трек.

0: Флешбэк.
1: Есть такое понятие, как группа одного хита, и, пожалуй, ребята, о которых я сейчас расскажу, как раз к этой категории и относятся. Дежавю — итальянский хаус-проект. Эти сицилийские диджеи в 2001-м записали сингл «I Can't Stop» — песню, зацепившую меломанов в разных уголках планеты, но, увы, единственную хитовую в своем репертуаре. Зато сразу в трех версиях. Жаль, но спустя всего пару лет этот проект прекратил существование, но и вспоминают Дежавю лишь новые молодые продюсеры, которые периодически делают каверы на песню «I Can't Stop». Мы вспомним оригинал. Возвращаемся в 2001.

0: Центр ФМ. Кельвин Харрис, диджей, который устал от шума, суеты, хаоса больших городов, купил участок себе земельный на Ибице и, собственно говоря, занимается вот этими огородными делами. В перерывах еще и музыку создает. И вот свежачок у нас Satisfy вместе с Джази уже в горячей ротации. Ну а тот, кто все-таки живет и пребывает сейчас в большом городе под названием Минск, рассказываю, все еще есть затруднения в плане движения по Денисовской улице Иванеева от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского. Скопление автомобилей, время проезда 10 минут. И по Якуба-Колоса от Белинского до Сурганова также сложно двигаться. Ну а нам дальше двигаться в плане музыки ничто не помешает. Disclosure, Крис Лейк впереди. Здесь Ферри Корстен и проект «Медуза». Все это послушаем, обещаю, после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Вступление Беларуси в конфликт на Украине неприемлемо, заявил Александр Лукашенко в интервью международному арабоязычному новостному каналу «Аль-Арабия». Полная его версия вышла накануне вечером. Президент прокомментировал порядка двух десятков вопросов. Геополитические хитросплетения, белорусские контакты со Штатами и Европой, позиция Минска по вопросам войны и мира и, конечно, личное видение Александра Лукашенко ситуации в регионе. Александр Лукашенко может встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время. О такой договоренности глава государства накануне рассказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На повестке актуальные вопросы взаимодействия во внешнеполитической сфере. Весь спектр международной обстановки. Об этом шел разговор на встрече президента с Сергеем Лавровым. Добро пожаловать в Беларусь. С начала года нашу страну по безвизу посетили более 91 тысячи иностранцев. Такая возможность есть у граждан 38 стран. Больше всего туристов к нам приезжают из Литвы, Латвии и Польши. Интересует наша страна не только архитектурой или национальной кухней. Доступная медицина, высокое качество товаров, а главное безопасность. Вот факторы, которые так привлекают гостей. Безвизовый въезд в нашу страну действует уже более 4 лет. За это время Беларусь успели посетить более 1 350 000 жителей Европы. Алмаз знаний поколений белорусов. Ровно 20 лет назад состоялось торжественное открытие нового здания Национальной библиотеки. Оно стало настоящим символом созидания преемственности поколений и ценнейшим подарком потомкам. Все этапы строительства заняли 3.5 года. Здание уникальное не только по форме, но и наполнению. В фондах хранятся миллионы документов на различных носителях. Никогда не бывает пусто в читальных залах. Их в библиотеке 17. Ежедневно «Алмаз» принимает до 2500 человек. Все грани знаний. Здесь работают современные электронные сервисы, проходят выставки, научные конференции, культурные события. Национальная библиотека тесно сотрудничает с зарубежными коллегами. Теперь новости наших деловых партнеров. «Милковита» в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Милковита. Вкус жизни». Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: industry says time for the after. Popcorn
1: News. Заранее извиняюсь за странный вопрос, но не хотите попробовать кошачью шерсть? Именно ее теперь продают в Японии. Продукт преподносят под названием Delicious Cat Fur, то есть вкусный кошачий мех в пластиковом ведерке. Создатели отметили, что новинка отражает глубокую любовь к кошкам.
2: Какая гадость!
1: И, возможно, так можно было бы описать этот продукт, если бы не одно «но». Это съедобная кошачья шерсть. Японская компания выпустила сахарную вату, внешний вид которой имитирует вот эту шерсть трехцветной кошки. Вата обладает сладким сахарным ароматом, а по вкусу напоминает шипучие конфетки. Так же, как и они, кошачья шерсть лопается и потрескивает во рту. Тот, кто уже попробовал, назвал текстуру меха забавной. Вообще, у них там в Японии любят всякие мохнатые эксперименты. Например, ранее создали постельное белье, которое имитирует кошачий мех. Искусственную альтернативу натуральной шерстки получили с помощью исследований и консультаций с кошатниками. Учитывались мягкость, толщина, длина волокон. Цвет был вдохновлен окрасом двух пород кошек – русская голубая и шотландская вислоухая. Постель придумали для тех, кто очень любит котиков, но страдает от аллергии на них. Кстати, считается, что если всего 10 минут в день погладить кошку, то в организме человека снижается уровень гормонов стресса. Ну а если лежать на этих кошачьих простынях, да еще с ведерком съедобной сладкой шерсти, у стресса и депрессии просто нет шансов. Но пока японские новинки до наших магазинов не добрались, так что придется по старинке гладить настоящих кошек, котов, ну главное шерсть не употреблять.
3: Врачи рекомендуют, успокаивает нервную систему, расширяет сосуды.
0: Попкорн!

к любых путешествий. А еще звездный час для того, кто давно хотел начать новую жизнь и заложить правильные привычки, пойти на фитнес, бросить курить. Все получится. Подходящий момент – вспомнить мудрость. Глаза боятся, а руки делают. То есть вот этот день ровно про то. Страшно только начинать.

0: тебя получится.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
4: Пока!

0: получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: И теплее всего сегодня в Витебске, Гомеле и Могилеве, где воздух прогреется до 20 градусов. В Гродно плюс 17, а вот в Бресте и Минске 18 со знаком плюс. Во всех городах переменные облачности и кратковременные дожди.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товароучастники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.

0: сам Иллениум описывает пластинку. Он говорит, это путешествие к познанию и принятию себя. Ну так вот, в одном из синглов и так и поется: «Я нашел себя благодаря твоей любви», то есть благодаря поддержке, может быть, поклонников, да даже хотя бы одного близкого человека, уже всегда все получается. Ну, я надеюсь, наша морально-музыкальная поддержка также способствует продолжению продуктивного вторника. И очень скоро здесь Лукас и Стив. Споет Кайза под музыку Боба Синклера. А также свежачок на горизонте Green Velvet и Медуза. Все это для тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центра ФМ.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

brain cells. Алан Кёртис Джон, он же Green Velvet, важная фигура в развитии хаус-музыки за последние 30 лет, был пионером чикагского хауса 90-х и постоянно двигается вперед, развивается, даже стал обладателем награды за выдающийся вклад в электронно-танцевальную музыку. Ну и это классика поколения La La Land. А что еще нового? Да, сейчас расскажу, какие еще треки попали в нашу ротацию. Ну, например, лови в эфире трек Closure британского продюсера D.O.D. и вокалистки Хейли Мэй. Этот сингл знаменует собой начало новой главы в творческом пути диджея. Критики окрестили Closure идеальным саундтреком летних приключений и незабываемых вечеринок.

переезда в солнечный Майами британец Джонас Блю обрел второе дыхание. Просто еще недавно он сомневался, продолжать ли ему вообще заниматься музыкой. Но смена климата и, конечно, поддержка близких и фанатов спасли диджея от депрессии. Недавно мы получили свежий бенгер «Girl». Диджей говорит, что всегда любил французский хаус и хаус-музыку начала 2000-х. Такие простые, запоминающиеся, воодушевляющие треки. Вот он и решил вернуть нам эту игривую энергию. А получилось ли? Мне кажется, да.

0: Лукас и Стив в нашей компании этим утром. Снова свежая интерпретация старой знакомой мелодии «Push the feeling on». Ну а что ты будешь делать, если старая музыка настолько гениально была написана, что до сих пор вдохновляет молодых электронных продюсеров? Мы не против, самое главное, чтобы все соответствовало нашему формату радиостанции, которая ориентируется на качественную электронно-танцевальную музыку. Что же у нас дальше? О, ребята, Camelphat, Elder Brook здесь, с треком Cola. А еще Проспа и Клуни. Ну и свежачок, о котором я недавно уже рассказывала, Диоди, Хейли Мэй, Closure. Пока предлагаю узнать, что в нашей стране происходит.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко может встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время. О такой договоренности глава государства накануне рассказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На повестке актуальные вопросы взаимодействия во внешнеполитической сфере. Весь спектр международной обстановки. Об этом шел разговор на встрече президента с Сергеем Лавровым. Уникальную операцию пациентам с синдромом молчащего синуса провели в Гомельской областной детской клинической больнице. Избавиться от редкого заболевания помогли двум ребятам. Из-за аномалии у них была нарушена проходимость внутренних носовых отверстий. Избежать лишних травм и максимально ускорить реабилитацию помогли не только современные малоинвазивные методики, но и ювелирная работа врачей. Маленькие пациенты уже готовятся к выписке и чувствуют себя хорошо. Уникальную методику продолжат применять на постоянной основе. Востребованные профессии. Колледжи принимают абитуриентов, которые планируют получить профессионально-техническое образование. Стартовал прием документов. Зачислить на бюджет планируют почти 29 тысяч человек. Из них более 23 тысяч мест для девятиклассников. Готовить специалистов будут по востребованным направлениям. Только в столичных колледжах сразу 10 новых специальностей. От составителя поездов до оператора коптильной установки и флориста. А в Гомеле с этого года начнут готовить нефтяников. В первый набор 28 человек. Чтобы поступление в колледж было комфортным, абитуриентам и их родителям доступен интерактивный путеводитель. Продлится прием по 23 августа. Всего колледжи Беларуси примут в этом году более 68 тысяч абитуриентов на разные уровни подготовки и профессии. Авиационная академия стартовала в Минске впервые. Образовательная программа для выпускников Национального детского технопарка. Школьники, которые проявили себя на предыдущих программах и выдержали конкурсный отбор на авиасмену 5 человек на место. Главный этап – убедительное мотивационное письмо. Так, в технодом заехали 15 участников. Каждый день насыщенная программа. Уже сегодня ребята будут заниматься в аэроклубе, затем перейдут к изучению беспилотников. Запланированы и творческие встречи, обучение продлится 2 недели. А теперь новости наших деловых партнеров. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: can't tell the difference yet. Ньюсмейкеры.
1: А у известного музыканта в жизнь воплотились слова из его же песни. Власти Лондона потребовали от 79-летнего гитариста Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить входную дверь его дома. Причиной стал розовый цвет, который местные власти сочли несоответствующим архитектурным требованиям района. Жалоба поступила после того, как кто-то сфотографировал дверь и обратился в муниципалитет. Источник из окружения музыканта рассказал, что Вуд направил запрос в совет, но там заявили, что такой оттенок использовать нельзя, и предложили вернуть черный цвет. Власти предупредили жителей района, что неуместные цвета могут вредить внешнему облику зданий и их архитектурной ценности. Гитарист Rolling Stones сохранил черный лишь входную решетку, но саму дверь перекрасил в розовенький, что, по мнению чиновников, нарушает правила оформления домов. Особняк музыкант купил еще в 2017 году вместе с женой. Стоимость недвижимости составила около 7 миллионов фунтов. Но, казалось бы, за такие деньги уж точно можно делать с недвижимостью что хочешь. Нет. Что забавно, многие после этой новости тут же вспомнили одну из песен Роллингов «Paint it black». В тексте есть строчка «Я вижу красную дверь и хочу

0: запущена глобальная танцевальная машина под названием Estate of Trance. Армин Ван Бюрен вышел в эфир, запустил свое радиошоу, которое уже празднует 25-летие. Боже, четверть века человек работает для того, чтобы популяризировать танцевальную электронную музыку, открывать нам новые имена и дарить, конечно, различные музыкальные эксклюзивы в рамках подкаста. Армин Ван Бюрен, респект выражаем. Ну и, конечно, огромное спасибо за то, что белорусская танцевальная радиостанция Центр ФМ в числе тех станций, кто транслирует каждый раз новые эпизоды радиошоу. И сегодня вечером у тебя будет возможность послушать новый выпуск Estate of Trance. Все подробности на сайте centrfm.by и подписывайся на наш телеграм-канал Центр ФМ. Анонсируем все наши подкасты. У нас очень много диджейских радиошоу. Я уверена, найдешь что-то по вкусу.
1: Реклама. Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта Белкарт Максимум от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. Белкарт Максимум. Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
2: Белагропромбанк.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: А сегодня теплее всего в Витебске, в Гомеле, а также в Могилеве, где до 20 градусов. В Гродно плюс 17, в Бресте и Минске до 18 тепла. Везде переменная облачность, но с кратковременными дождями, так что зонтик обязательно брать с собой.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: писала, превратила все это в треки, разместила на специальной музыкальной платформе и за прослушивание даже получала денежку. Вот так вот. Но у нас есть композиции, созданные из других звуков. И вот что далее ждет нас, здесь Малты. А еще Тимми Трампет. И подтянутся The Blessed Madonna вместе с Клементиной Дуглас. Продолжаем наш бодрый вторник.
1: Реклама.

0: советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай».
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Русский трек.

0: Песня «Jug It Out» гремела в исполнении шведской инди-рок-группы «Scissors». Теперь отбросить сомнения и расслабиться призывают парни из проекта «She Broke». Музыкальный привет для тех, кто как раз вот в эти минуты решил позволить себе отойти от рабочих обязанностей, чуть-чуть разгрузиться, сделать кофе-паузу. И вот как раз такая музыка очень кстати. Но волну беззаботности у нас готовы поддержать Гордо и Рейнер Зонневельд. У Кэшмира уже дела посерьезнее. Ультра Лав очень скоро. И Майк Познер вместе с Дэвидом Гетто в плейлисте. Все это услышим после выпуска новостей.
1: Новости.
2: Вступление Беларуси в конфликт на Украине неприемлемо, заявил Александр Лукашенко в интервью международному арабоязычному новостному каналу «Аль-Арабия». Полная его версия вышла накануне вечером. Президент прокомментировал порядка двух десятков вопросов. Геополитические хитросплетения, белорусские контакты со Штатами и Европой, позиция Минска по вопросам войны и мира и, конечно, личное видение Александра Лукашенко ситуации в регионе. Усиление миграционного законодательства с акцентом на безопасность, прозрачность и справедливость. Иностранцы и лица без гражданства теперь обязаны проходить дактилоскопию, в том числе при получении разрешения на временное проживание, транзитный переезд и торговлю в стране. Речь не про массовый мониторинг. Система коснется лишь тех, кто в поле зрения правоохранителей может подлежать депортации или выдворению, включенного в список лиц с запрещенным въездом, а также тех, кто несет потенциальную угрозу нацбезопасности. Автопарки в Беларуси в январе-мае пополнились 349 автобусами, троллейбусами и электробусами. Ежегодно в республике обновляют около 10% подвижного состава. В 2025 году максимальный процент зафиксирован в Минской области 26%. В 6 районах Гомельской области действуют ограничения на посещение лесов. Об этом говорит интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Ограничения сохраняются в Брагинском, Ельском, Калинковичском, Мозырском, Норовлянском и Хойникском районах. На остальной территории страны и юго-восточного региона посещение лесов разрешено. На карте они отмечены зеленым цветом. В Минлесхозе напомнили, что перед походом в лес необходимо узнать актуальную информацию на официальном сайте ведомства, где размещена интерактивная карта запретов и ограничений. Теперь новости наших деловых партнеров. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шевека. Арина Соболенко узнала соперницу по своему стартовому поединку на теннисном турнире в Берлине. Матч 1/8 финала белоруске будет противостоять россиянка Екатерина Александрова, которая одолела представительницу Австрии Анастасию Потапову 6-1 в первом сете. Встреча продолжалась всего 27 минут. Соперница Александровой отказалась продолжать игру. Соболенко встретится с россиянкой, которая занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге, в среду. Как стать знаменитым всего за один вечер, это показал вратарь сборной Кабо-Верде Вазиньо. Он выступает во втором дивизионе чемпионата Португалии и в 40 лет дебютировал на чемпионате мира. Уже в первом матче команде пришлось встретиться с главным фаворитом Мундиаля сборной Испании. И футболисты Кабо-Верде сотворили настоящую сенсацию. Они свели матч к ничьей 0-0, во многом благодаря Вазиньо и его невероятным 7 сейвам. Вратарь был признан лучшим игроком матча, а уже вернувшись в отель, футболист узнал, что его число подписчиков в Инстаграме с 50 тысяч взлетело до 1,5 миллионов. Это втрое превышает население Кабо-Верде. Тем временем лучший арбитр Африки Омар Артан, которому запретили въезд в США на чемпионат мира, несмотря на полученную американскую визу, получит неожиданную компенсацию. Международная федерация футбола выплатит Артану весь положенный гонорар за так и не состоявшуюся работу на Мундиале. По информации СМИ, главные судьи на этом чемпионате мира заработают от 70 до 100 тысяч долларов. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: поводу и без. И среди этого в чате теряется по-настоящему важная информация, связанная с вашим домом, подъездом. Однако именно такие виртуальные открытки спасли жизнь. Вот недавно случилась история. Женщина каждый день отправляла в домовой чат пожелания хорошего дня. Но в какой-то момент поток этих открыток остановился. Соседи сначала обрадовались, но потом заподозрили что-то неладное. Вызвали спасателей, пробрались в квартиру к соседке и обнаружили там ту самую женщину в критическом состоянии. К счастью, успели ее доставить в больницу. Все в порядке, жизни ничего не угрожает. И, кстати, ее питомец, песель, тоже накормлен, потому что бедолага несколько дней сидел тоже без присмотра. Вот. Серьезнее нужно относиться к этим открыткам в чатах от близких. Однажды это может спасти кому-то жизнь. Ну а мы продолжаем спасать тебя от скуки, от подступающей лени. Возможно, и такие тоже признаки имеются. Алок и Джеймс Артур, Work With My Love, прямо по курсу. Здесь Арстон, а еще Хардвелл и Браев. И это только в этом часе. Ну а в следующем продолжим.
1: Реклама.
2: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Сегодня тепленько в Витебске, Гомеле, а также в Могилеве аж целых 20 градусов. В Гродно сегодня 17, в Бресте и Минске 18 со знаком плюс. Везде переменная облачность и кратковременные дожди.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товары-участники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.

0: месте, как мы только что услышали. А недавно Мартин заявил, что планирует сотрудничать с артистами, с кем прежде не работал, и вообще с такими неожиданными именами. Ну вот, недавно стало известно, что записал он работу с Эдом Широном, и велась эта работа аж более 10 лет. Но самой удивительной коллаборацией стала композиция «Bizarre», потому что там поет Мадонна. Этот трек он уже так аккуратно отыграл в своем сете. Многие сразу голос Мадонны узнали. Ну и что тут удивляться? Поп-королева заявила, что выпустит танцевальный альбом, поэтому вполне естественно то, что она привлекает лучших мировых диджеев для создания классных энергичных треков. Кто знает, может быть, рано или поздно в нашем плейлисте что-то свеженькое от Мадонны и появится, но пока вот что предлагаю. Армин Ван Бюрен впереди. А также Pure Tone и Дом Дола. И встречай Джеймса Кеннеди. Бодрого вторника тебе.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Белорусский трек.

0: Новий трек.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.

0: пока одни только мечтают о кругосветке, есть человек, который трижды совершил кругосветное путешествие. Британский путешественник Джеймс Кетчелл стал первым человеком в мире, который пересек земной шар по суше, морю и воздуху. Вот недавно с третьего путешествия вернулся, 55 тысяч километров на лодке проплыл. Ну, молодец, а до этого обогнул земной шар на велике и на летательном аппарате. Мы наше музыкальное путешествие продолжаем, и присоединится скоро Дин Тёрнли. Услышим Биби Рексу. И отметится здесь Стив Аоки. А еще исправно работает наша служба новостей. Так что расскажем, что происходит.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 10-го совещания министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства обратил внимание, что в условиях стремительной цифровой трансформации образование и наука выступают основой развития любого государства. И сейчас первостепенными задачами в этой области становятся внедрение современных технологий и обучение специалистов новой формации, уважающих культурные особенности и достижения стран ШОС. Они задают высокую планку для всей страны. Указом президента изменены правила занесения на республиканскую доску почета. Новые подходы призваны сделать конкурс более масштабным, а достижения победителей еще заметнее. Среди нововведений возможность выдвигать организации по инициативе госорганов. Кроме того, отменено ограничение, которое не позволяло участвовать в конкурсе предприятиям, побеждающим 2 года подряд. Расширен перечень номинаций. Дополнительно введены 14 категорий в сферах производства и услуг. Изменится формат чествования, а теперь победителям будут вручать специальный почетный знак. Особое внимание популяризации достижений. Опыт лидеров будет активно освещаться в СМИ. Около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию только за сутки. Аферисты активно осваивают цифровые технологии. В ход идут звонки с анонимных номеров и просьбы пройти простой соцопрос за пару минут. Все ради образца голоса. Дальше мошенники с помощью искусственного интеллекта создают цифровые копии и начинают обзвон ваших близких с просьбами о переводе денег. Метод защиты при подозрительных опросах с незнакомых номеров сразу кладите трубку. Комитет по труду и занятости и социальной защите Мингорисполкома проводит сегодня ярмарку вакансий. Предложено около 300 рабочих мест. Их представляют городская аварийная служба, партизанский, московский, первомайский отделы департамента охраны МВД, филиал, троллейбусный парк номер 3, ЖУ номер 4 Советского района Минска и другие. А теперь новости наших деловых партнеров. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лажковский. Хорошего утра.

0: clap your hands, когда мы восхищаемся, хлопаем в ладоши, а вот чтобы поприветствовать кого-то и показать свою открытость, ну, как правило, протягиваем руку и здороваемся. Тут ученые взялись выяснить, как длительность такого жеста влияет на деловые и личные взаимоотношения. Любые жесты по типу пожатия рук или объятий воспринимаются естественно, но только если длятся до 3 секунд. А более длительные вызывают чувство тревоги и дискомфорта. Эксперимент все подтвердил. Взяли добровольцев. Они до конца не знали о цели эксперимента, поэтому ученым удалось зафиксировать искренние эмоции испытуемых. Всех по очереди представляли одному из ученых, что жал им руку долго или буквально пару секунд. Некоторых приветствовал без рукопожатия. Самыми обеспокоенными и нервными оказались те, кому пришлось дольше всего жать руку собеседнику. Ну, получается, что если не задаваться целью вызвать у оппонента неловкость, то не стоит слишком растягивать приветствие. Ну и, как я уже сказала, к объятиям это тоже относится. Так и представляю, как здороваются люди, и каждый мысленно про себя. Раз, два, три, так, все, больше нельзя. Ну, затягивать свою речь я тоже не собираюсь. Уже скоро здесь Крис Авангард, Анотр, Дин Тернли. Но все это после коротенькой рекламной паузы.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Пакет.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: И сегодня до 20 градусов разогреется воздух в Витебске, в Гомеле, а также в Могилеве. В Гродно плюс 17, в Бресте и Минске сегодня до 18 со знаком плюс. Везде переменная облачность, но с кратковременными дождями. Зонтик держать при себе.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр FM. Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

Орешка. Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

Хоккейный клуб «Динамо Минск» – это важный идеологический проект, который необходимо развивать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о развитии хоккея. Далее цитата. «Двигаться надо дальше и подбирать надо людей под то, как мы будем двигаться, и систему надо выстраивать под это», – подчеркнул Александр Лукашенко. Александр Лукашенко может встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время. О такой договоренности глава государства накануне рассказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На повестке актуальные вопросы взаимодействия во внешнеполитической сфере, весь спектр международной обстановки. Об этом шел разговор на встрече президента с Сергеем Лавровым. Добро пожаловать в Беларусь. С начала года нашу страну по безвизу посетили более 91 тысячи иностранцев. Такая возможность есть у граждан 38 стран. Больше всего туристов к нам приезжают из Литвы, Латвии и Польши. Интересует наша страна не только архитектурой или национальной кухней. Доступная медицина, высокое качество товаров, а главное – безопасность. Вот факторы, которые так привлекают гостей. Безвизовый въезд в нашу страну действует уже более 4 лет. За это время Беларусь успели посетить более 1 350 000 жителей Европы. Алмаз знаний поколений белорусов. Ровно 20 лет назад состоялось торжественное открытие нового здания Национальной библиотеки. Оно стало настоящим символом созидания преемственности поколений и ценнейшим подарком потомкам. Все этапы строительства заняли 3,5 года. Здание уникальное не только по форме, но и наполнению. В фондах хранятся миллионы документов на различных носителях. Никогда не бывает пусто в читальных залах. Их в библиотеке 17. Ежедневно Алмаз принимает до 2500 человек. Все грани знаний здесь работают. Современные электронные сервисы, проходят выставки, научные конференции и культурные события. Национальная библиотека тесно сотрудничает с зарубежными коллегами. Теперь новости наших деловых партнеров. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – био-напиток «Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Hardwell выпустил новый мини-альбом ремиксов. Hardwell представил EP с ремиксами на свои известные треки. В пластинку вошли 4 композиции общей продолжительностью менее 14 минут. Над ремиксами работали NLW, Bass Modulators и Two Aces, а также обновленная версия трека Countdown 2026 совместно с Mac J. Каждая композиция отражает разные стороны фестивальной музыки, сохраняя при этом фирменную энергию Hardwell.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест. Широкий выбор технических специальностей. Возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ. Твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
0: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: Белагропромбанк.
0: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: А что про

0: ведущие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.

0: ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: Центр FM. Это классика жанра.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэромек. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. All Boss Shut It Down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Хоккейный клуб «Динамо Минск» – это важный идеологический проект, который необходимо развивать. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о развитии хоккея. Далее цитата. «Двигаться надо дальше и подбирать надо людей под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать под это», – подчеркнул Александр Лукашенко. Уникальную операцию пациентам с синдромом молчащего синуса провели в Гомельской областной детской клинической больнице. Избавиться от редкого заболевания помогли двум ребятам. Из-за аномалии у них была нарушена проходимость внутренних носовых отверстий. Избежать лишних травм и максимально ускорить реабилитацию помогли не только современные малоинвазивные методики, но и ювелирная работа врачей. Маленькие пациенты уже готовятся к выписке и чувствуют себя хорошо. Уникальную методику продолжат применять на постоянной основе. Востребованные профессии. Колледжи принимают абитуриентов, которые планируют получить профессионально-техническое образование. Стартовало прием документов. Зачислить на бюджет планируют почти 29 тысяч человек. Из них более 23 тысяч мест для девятиклассников. Готовить специалистов будут по востребованным направлениям. Только в столичных колледжах сразу 10 новых специальностей. От составителя поездов до оператора коптильной установки и флориста. А в Гомеле с этого года начнут готовить нефтяников. Первый набор 28 человек. Чтобы поступление в колледж было комфортным, абитуриентам и их родителям доступен интерактивный путеводитель. Продлится прием по 23 августа. Всего колледжи Беларуси примут в этом году более 68 тысяч абитуриентов на разные уровни подготовки и профессии. Авиационная академия стартовала в Минске впервые. Образовательная программа для выпускников Национального детского технопарка. Школьники, которые проявили себя на предыдущих программах и выдержали конкурсный отбор на авиасмену, 5 человек на место. Главный этап – убедительное мотивационное письмо. Так, в технодом заехали 15 участников. Каждый день насыщенная программа. Уже сегодня ребята занимаются в аэроклубе, затем перейдут к изучению беспилотников. Запланированы и творческие встречи. Обучение продлится 2 недели. А теперь новости наших деловых партнеров. 19 июня с 9 часов вечера до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до минус 40%. Подробности на сайте твойвелик.бай. Телефон А1 и МТС 780-31-31. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуй.

0: Напомню, прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: А что про погоду во вторник говорить? Все ровненько, все одинаково. Везде, в смысле в Беларуси, небольшой дождь и 16 градусов тепла. Все.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Новый трек.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.by.
3: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

Вечерники эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Новости.
1: Президент призвал делать ставку на отечественных хоккеистов и напомнил о методике легендарного Тарасова. Об этом говорил на совещании, которое было посвящено развитию хоккея. Он обратил внимание на то, что большинство игроков белорусских хоккейных команд – иностранцы. Также Александр Лукашенко рассказал, что спросил у одного из тренеров про подходы к подготовке в межсезонный период по методике выдающегося советского тренера Анатолия Тарасова. Глава государства поинтересовался, почему так не делают сейчас, и призвал делать ставку на отечественных хоккеистов. Выставка-ярмарка регионов России и Беларуси будет работать в Минске с 27 по 28 июня. Она развернется на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». В первый день намечены переговоры делегатов форума и их партнеров. Второй день пройдет в закрытом формате. Посетить выставку смогут официальные делегации, приглашенные представители организаций и ведомств. Для всех представителей она будет открыта 27 июня. Гостей ожидает насыщенная программа, дегустации, интерактивные презентации, мастер-классы и развлечения. На экспозиции представят широкий спектр товаров, продукты питания, сувениры, косметику, игрушку и другие изделия. А в Витебске прошел масштабный пресс-тур для СМИ, посвященный подготовке фестиваля «Славянский базар». Около 50 журналистов из Беларуси и России, а также известные блогеры смогли увидеть, как идет подготовка главной культурной площадки страны. Сервис «Оплати» предупредил, что будет блокировать вход без геолокации. С 1 июля пользоваться приложением «Оплати» и «Оплати детским» можно будет только с включенной геолокацией мобильного устройства. Без этого разрешения вход в систему будет невозможен. Новости компании. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита. Вкус жизни. И в завершение, в Минске 22 сентября пройдет акция «День без автомобиля». В этот день водители смогут бесплатно пользоваться метро, автобусами, троллейбусами и трамваями. Для бесплатного проезда достаточно иметь при себе водительское удостоверение и документы на автомобиль. Акцию проводят в столице ежегодно с 2008 года. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: А что про погоду во вторник говорить? Все ровненько, все одинаково. Везде, в смысле в Беларуси, небольшой дождь и 16 градусов тепла. Все.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко выступил за глобальное ядерное разоружение. Он заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия», что выступает за отказ всех стран мира от ядерного оружия. По словам глав государства, распространение ядерного оружия ведет человечество к катастрофе, а разоружение должно касаться всех без исключения. Также Александр Лукашенко отметил, что военные удары по Ирану не остановят развитие ядерной программы страны. В Минске открылось 10-е совещание министров образования стран ШОС. Совещание проходит под председательством министра образования Андрея Иванца. В мероприятии принимают участие более 30 представителей государств и членов ШОС, а также заместитель генсека ШОС Сухель Хан. Министерство финансов снизило цены на драгметаллы в изделиях хеломия, скупаемые у физлиц. Золото и платина подешевели почти на 10%, серебро чуть меньше. Новые ценники не распространяются на куплю-продажу у физлиц драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет. Белорусские ученые разработали уникальный ДНК-тест для снижения риска репродуктивных потерь. Данная методика позволяет медикам оперативно выработать тактику лечения для успешного вынашивания беременности. Кроме того, ученые разработали методы выявления генетических причин мужского бесплодия. Новости компании. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Мелковитая в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. В завершении библиотека Арины, которая более 500 лет, показали белорусским депутатам. Национальная библиотека является единственной в стране, где хранится коллекция пражских изделий Франциска Скорины, напечатанных в 1517-1519 годах. В честь 20-летия Национальной библиотеки сегодня проходит круглый стол, где белорусским депутатам разрешили посетить спецхранилище библиотеки и увидеть своими глазами уникальную Скориновскую Библию. Я Марина Максимович. Хорошего дня! We'll be right back.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Hardwell выпустил новый мини-альбом ремиксов. Hardwell представил EP с ремиксами на свои известные треки. В пластинку вошли 4 композиции общей продолжительностью менее 14 минут. Над ремиксами работали NLW, Bass Modulators и Two Aces, а также обновленная версия трека Countdown 2026 совместно с Mac J. Каждая композиция отражает разные стороны фестивальной музыки, сохраняя при этом фирменную энергию Hardwell.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21. В Витебске плюс 16-18. В Могилеве от 17. В Витебске плюс 16-18. В Могилеве от 17 до 19 градусов тепла. В Гомеле и Гродно плюс 18-20. В столице завтра плюс 16-18. Облачно с прояснениями. Также ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Но они прям как будто сговорились. Дон Диабло и Медуза написали примерно в одно и то же время хиты с одинаковым названием. В данном случае, в нашем частном, это Медуза. Don't Wanna Go Home. Прекрасный хит от итальянцев. Здесь в 2 минуты 5, естественно, для тебя и твоего настроения. Огромный-огромный привет. Дальше больше, как и всегда, мы идем по нарастающей навстречу вечеру вместе с топовой танцевальной Стив Аоки, Кейзи, Ники Ромеро. Также здесь Люкас и Стиви и другие топовые, среди которых, естественно, и только твои любимые. Двигаемся дальше вместе. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе удачного дня. До 8 вечера слушаем любимую музыку вместе.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Katy Freedom. Он называется так, 16.11 на часах. Центр FM вещает, а именно поет и играет для тебя лучшую музыку. Добро пожаловать в ее топовый мир, самый яркий мир, музыкальный мир. И, конечно, мир, который создаешь ты сам или сама, голосуя за любимые хиты на сайте centrfm.by. Именно таким образом формирует плейлист Центр FM, я напоминаю. Children мы слушаем дальше. Версия Майк Кэндис и Джек Холидей. Здесь же Арманд Ван Хелден. The Silent Love. И, наконец, прекрасный хит Bodies от Lucas и Stevie. Танцы и только танцы здесь, чтобы бодрее и веселей тебе было.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
3: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

0: Красивый хит от американских диджеев The Chainsmokers Echo привел нас к выпуску новостей. 2 минуты самой важной инфы сейчас для тебя сразу после много-много приятных музыкальных минут от лучших диджеев, музыкантов, артистов планеты. Среди них Бурак и Терра, Positive Vibes. Прекрасный трек свой подарит скоро. Будем слушать с тобой Green Velvet и Медуза. Очередная обновочка. Ну, точнее, привет из прошлого в обновлении. La La Land. Это слушаем скоро, а сейчас, как и обещал, новости.
1: Новости.

Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить спортивные клубы. Поводом стали результаты проверки хоккейного клуба «Динамо Минск», где выявили серьезные недостатки, сообщила вице-премьер Наталья Петкевич. Стоит задача, чтобы средства господдержки шли на спорт, а не на другие нужды. 25 по 27 июня этого года в Минске на Белэкспо пройдет выставка-ярмарка в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России. На ней соберутся производители и ремесленники из двух стран, чтобы представить свою продукцию. Здесь можно будет увидеть и приобрести продукты питания, региональные сувениры, косметику, игрушки и другие товары. 27 июня – открытый день для всех посетителей, вход бесплатный. Горячая линия по вопросам проведения централизованного тестирования работает в Республиканском институте контроля знаний. По телефону можно задать все волнующие вопросы об организации или проведении централизованного тестирования. В РИКС обратили внимание на то, что претензии к результату тестирования по причине несоблюдения абитуриентам порядка заполнения бланка ответов не рассматривается. Центр изучения дикой природы в Белорусской пуще откроют в начале июля. Строительство Международного научно-исследовательского центра началось весной прошлого года. Двухэтажный корпус рассчитан на 30 сотрудников и 6 приглашенных специалистов. Там разместятся лаборатории экологического мониторинга природной среды и природы, хранилище исследуемых образцов природы и животного мира, а также административные помещения. Новый центр усилит научную базу Беловежской пущи и позволит вести исследования без привлечения Национальной академии наук. Новости компании «Мелковита» в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Мелковита. Вкус жизни». И в завершении, Минск станет инклюзивнее. В текущем году в столице планируется создать условия доступной среды на объектах социальной инфраструктуры, жилищного фонда и улично-дорожной сети. В городе также установят больше речевых информаторов, мнемосхем, табличек со шрифтом Брайля. Доступнее для людей с ограниченными возможностями стали и культурно-массовые объекты. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: такая супер красота от Бура Китер, Positive Vibes. Называется она именно так. И, собственно, звучит действительно здорово и оптимистично, позитивно. 16:51 на часах, и мы через 9 минут вечер музыки будем встречать. Все это будет происходить, конечно, в эфире Центра ФМ. Бери с собой любимую музыку, музыку от Тимми Трампет, Лиза Роуз, а Кевин Харрис также здесь. А еще с нами Маршмелло и Томас Рэйф. Их суперхит Where We Go скоро обязательно появится. Встречай!
1: Реклама. УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.

0: Has Gone. Снова красивый хит от бразильской суперзвезды диджеинга Алок. Именно он сегодня открывает для нас вечер. Вечер этого вторника. И предлагает мчаться дальше под любимую музыку, классную музыку, выбранную тобою музыку. Это Центр FM. А именно ею и берем. Крутой и танцевальный. Именно с ней двигаемся дальше. Джон Саммит здесь. Чика от него открывает час. So Good. А Camel Fat также впереди. Ну а кроме того, будем слушать Love Me Again. Тот самый легендарный, обновленный хит Джона Ньюмана. С ним двигаемся дальше после прогноза погоды.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
0: Кратковременные дожди обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте теплее всего 21 со знаком плюс, в Гродно до 20 тепла, в Витебске 18, в Гомеле 20, в Могилеве завтра 19 градусов, в столице всего 18 градусов и обещают кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра. Включаем.

0: Love Me Again, голосистый Джон Ньюман у нас снова в гостях со своим легендарным, со своей визитной карточкой, которую он прекрасно обновил. Я очень надеюсь, что ты с этим согласишься и будешь двигаться дальше, улыбаясь в хорошем настроении вместе с Центр FM навстречу финалу рабочего дня. Coming up от Magua и Luciano здесь. А еще обязательно послушаем танцевальный от Blast Jax. И много другой крутой музыки. Впереди. Настраивайся.
1: Реклама.
0: Лето. Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

0: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест. Широкий выбор технических специальностей. Возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ. Твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Белагропром.

0: Давай слушать Центр ФМ не только в FM-диапазоне, слушай его еще и онлайн на сайте centrfm.by. Находясь в любой точке земного шара за пределами нашей страны, мы всегда можем быть в прекрасном качестве, в отличном настроении и двигаться дальше с топовым хитом. И именно благодаря интернету и Центр ФМ by нашему официальному сайту «Пометь» еще раз себе. Band и The Chainsmokers с нами дальше. Space и после новостей «Лови». Прекрасный хит «I Went Back to Ibiza» от Майк Постнер и Дэвида Гетта с нами также. И, наконец, «Loving is your life» от Али Фарбена. Слушаем. Уже через 2 минуты все эти яркие музыкальные подарки встречай.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко во время совещания поручил Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в стране спортивные клубы. Об этом по итогам совещания заявила журналистам вице-премьер Наталья Петкевич. В числе докладчиков на совещании был председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, который проинформировал о результатах проверки ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо Минск». В результате проверки было доложено о ряде серьезных недостатков. В этой связи было поручено проверить в целом спортивные клубы в стране. Для того, чтобы средства на направляемые на спорт, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные со спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей. Министерство финансов снизило цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц. Золото и платина подешевели почти на 10%, серебро чуть меньше. Новые ценники не распространяются на куплю-продажу у физлиц драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет. Дачники будут возмещать часть затрат при подключении к уже построенным газопроводам. Это предусмотрено проектом постановления Совмина, который вынесен на общественное обсуждение. Такой порядок был введен еще в 2020 году и часто применяется в населенных пунктах. Суть в том, что если гражданин или группа граждан профинансировали строительство газораспределительной системы к своему жилью, то подключиться к ней другим гражданам можно, только частично возместив им расходы. Отказать в подключении при наличии действующих мощностей местные органы власти не могут. Сейчас эту систему хотят распространить и на дачные товарищества. Рассматривать заявления желающих будут исполкомы. Витебск в ожидании славянского базара. Сегодня на исторической башне ратуши города зазвучали культовые позывные Международного фестиваля искусств. Знак того, что праздник уже на пороге. До завершения славянского базара эта мелодия будет встречать жителей и гостей Витебска. В этом году Витебская ратуша станет центром притяжения для ценителей живописи, истории и редких коллекций. Областной краеведческий музей подготовил более 10 уникальных выставочных проектов. Многие будут впервые презентованы в нашей стране. Новости компании. 19 июня с 9 часов вечера до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до минус 40%. Подробности на сайте твойвелик.бай, телефон А1 и МТС 780-31-31. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершении белорусские ученые разработали уникальные методики диагностики некоторых видов рака. По анализу микро-ПНК были созданы молекулы, которые помогают различать доброкачественные и злокачественные узловые образования в щитовидной железе. Особое внимание ученые Института генетики и цитологии НАН Беларуси уделяют исследованию наследственных сердечно-сосудистых патологий, которые несут в себе высокий риск внезапной смерти среди молодежи. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шевека. Арина Соболенко узнала соперницу по своему стартовому поединку на теннисном турнире в Берлине. Матч 1/8 финала белоруске будет противостоять россиянка Екатерина Александрова, которая одолела представительницу Австрии Анастасию Потапову 6-1 в первом сете. Встреча продолжалась всего 27 минут. Соперница Александровой отказалась продолжать игру. Соболенко встретится с россиянкой, которая занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге, в среду. Как стать знаменитым всего за один вечер, это показал вратарь сборной Кабо-Верде Вазиньо. Он выступает во втором дивизионе чемпионата Португалии и в 40 лет дебютировал на чемпионате мира. Уже в первом матче команде пришлось встретиться с главным фаворитом Мундиаля сборной Испании. И футболисты Кабо-Верде сотворили настоящую сенсацию. Они свели матч к ничьей 0-0, во многом благодаря Вазиньо и его невероятным 7 сейвам. Вратарь был признан лучшим игроком матча, а уже вернувшись в отель, футболист узнал, что его число подписчиков в Инстаграме с 50 тысяч взлетело до 1,5 миллионов. Это втрое превышает население Кабо-Верде. Тем временем лучший арбитр Африки Омар Артан, которому запретили въезд в США на чемпионат мира, несмотря на полученную американскую визу, получит неожиданную компенсацию. Международная федерация футбола выплатит Артану весь положенный гонорар за так и не состоявшуюся работу на Мундиале. По информации СМИ, главные судьи на этом чемпионате мира заработают от 70 до 100 тысяч долларов. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Озгона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Озгона.бай и по номеру 7176.

0: Out My Head называется он, 12 Feet Gico. Здесь в гостях у нас на Центр FM 17.52 на часах. И еще один час музыки близится к своему завершению. Продолжается вечер. Вечер на Центр FM. Яркий и самый, что на есть, музыкальный. Спасибо, что с нами. Ultra Love тебе в качестве подарка от Кашмир. Sky Tech и Favak и La Daddy. Еще больше танцев здесь. Опять-таки в завершении часа. Добро пожаловать.
1: Белорусский трек.

0: вот такой он прекрасный, очень танцевальный. Ла-да-ди, это SkyTech и FIFAQ. Естественно, электронный проект, танцевальные проекты объединились для создания этой музыкальной красоты, чтобы можно было размяться как раз-таки под занавес рабочего дня. Ибо, желаю тебе успешного, яркого, ни в коем случае не скучного финала. И, конечно, отправляю домой, мчимся домой тоже вместе с топовой и прекрасной. Кое-что свежее от Дэвид Гетта. Здесь на старт часа с нами Галай, Freed From Desire в обновлении. Ну и опять-таки легенды Скутер в компании проекта W&W, Hrame, Free From Outer Space, тоже скоро в эфире.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Кратковременный дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. К сожалению, в Бресте 21 градус, в Гродно 20, в Витебске 18 тепла, в Гомеле тоже до 20, в Могилеве 19 со знаком плюс. В столице завтра тоже кратковременный дождь и всего 18 градусов.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: WNW и те самые «Скутер» «Ray from Outer Space» и еще один суперхит «Претендент» нашу двадцаточку лучших любимых центров М-ТОП-20 уже в ближайшую пятницу, ровно в 5 вечера в прямом эфире. Очередные музыкальные итоги, ну а пока уникальная возможность и для тебя, и для меня, конечно, составить ТОП-20. Заходим на сайт центров М-Бай, голосуем за любимую музыку, например, за этих самых «Скутер» или за других любимых артистов. И, конечно, составляем свой топ. Не забывай это делать, не ленись. Заглядывай. 18:10 на часах, а дальше здесь Jonas Blue. Его Girl, свеж хит. Снова лето, снова солнце. Нет, здорово. Won't Be Possible от Tiësto здесь же. И, наконец, фейворит Fisher и Tones and I. Много танцев, только на Центр ФМ. Добро пожаловать.
1: Реклама.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Лето. Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.
2: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.by. Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8022-240-888. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Ямбурский проект Freaky DJs у нас здесь, в гостях Listen to You, называется их хит, именно он прибыл у нас к очередному выпуску новостей, и наиболее важная инфа для тебя сейчас на протяжении 2 минут, ну а дальше, как и водится в лучших традициях Центра ФМ, самая яркая танцевальная музыка. Настраивайся и слушай лучших из лучших, например, Хардвелла. Then Come Ego от Армина Ван Бюрена, тоже здесь. Ну и, коль уж заговорили совершенно недавно о нашем Центр ФМ ТОП-20, радио двадцаточки лучших, любимых, не могу не подарить тебе хит номер один нашего чарта. Это Биби Рекса и Faceless New Religion. Вот с такой яркой, классной музыкой двигаемся далее.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко призвал делать ставку на отечественных хоккеистов. Сегодня на совещании у президента говорили о перспективах развития белорусского спорта на примере хоккейного клуба «Динамо». Поводом стали результаты минского «Динамо». В минувшем сезоне они хорошо проявили себя в КХЛ и заметно прибавили. Обсуждали не только достижения, но и кадровые вопросы. В начале июня свой пост покинул главный тренер Дмитрий Квартальнов. Сейчас «Динамо» ищет нового наставника. На примере главного хоккейного клуба страны Александр Лукашенко предложил оценить эффективность всей системы белорусского спорта. В Беларуси вводится новое правило пребывания иностранцев. Теперь иностранцы, которые обращаются за статусом беженца, дополнительной защитой или убежищем, обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию. Исключение для лиц младше 14 лет и старше 75. Цель данного нововведения – повысить безопасность пребывания иностранцев на территории страны, упростить контроль за их нахождением, а также выявлять нарушителей. При этом заниматься предпринимательской деятельностью на территории Беларуси по-прежнему могут только иностранцы с разрешением на постоянное проживание. Столичные медики начнут использовать искусственный интеллект для изучения рентген-снимков. Правда, пока это пилотный проект, где нейросеть страхует специалиста и обрабатывает информацию за считанные секунды. За одну смену врач изучает до 120 рентген-снимков. При таком ритме легко не заметить скрытую патологию. Чтобы снизить риск ошибки, медики начнут использовать искусственный интеллект. Во время эксперимента оценят, насколько часто нейросети ставят верный диагноз. Лагерь «Зубрёнок» этим летом примет на оздоровление около 300 иностранных детей. В числе стран, откуда приедут ребята, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Вьетнам, Алжир, Мьянма, Зимбабве и Египет. Дети будут пребывать поэтапно с середины июня и до середины августа. При этом оздоровление для них бесплатное. Среди участников, в том числе одаренные дети и победители Олимпиад. Они проходят отбор на общих основаниях, но для них предусмотрены и специальные профильные смены по интересам. К примеру, по математике, физике или творчеству. Новости компании. 19 июня с 9 часов вечера до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до минус 40%. Подробности на сайте твойвелик.бай, телефон А1 и МТС 780 31 31. Мелковитов

В очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Мелковита» – вкус жизни. И в завершении к 2028-2029 годам Минтранс России планирует определить финансовую модель и перейти к строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. Предполагается, что поезда на этой магистрали будут двигаться со скоростью от 200 до 400 км в час, и добраться по железной дороге из столицы одного государства в столицу другого можно будет за 3 часа, что в 2,5 раза быстрее, чем сейчас. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

утренний перелет, деловые встречи, ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Ну, вот так вот красиво, спокойно, одновременно танцевально продолжается вечер на Центр ФМ. Кстати, Мартин Гаррикс с не совсем свойственным ему хитом «Катарина», так называется, а именно им завершаем час и открываем следующий. Ну и, конечно, продолжаем вечер. Сейчас о погоде, как обычно, два слова сразу после много-много слов музыки. Алок готовится выступить совместно с Клементиной Дуглас, «Body Talk» от них. А еще здесь же вместе с нами Адриатика, Милки, Папл Диско Машин с хитом «All My Life» и много другой, яркой и солнечной.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды «Белмед Препараты».
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед Препараты.
0: Кратковременные дожди обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 21 градус, это теплее всего. В Гродно и в Гомеле 20 тепла, в Витебске до 18 со знаком плюс, в Могилеве завтра 19 тепла. В столице 18 градусов и кратковременный дождь обещают нам синаптики.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей.

0: 20:10 на часах, на календаре 16 июня, сегодня вторник. Стало быть, завтра мы окажемся уже и на экваторе рабочей недели, что, несомненно, здорово. Самое время начинать планировать и выходные. Тебе, если продолжаешь работать, удачи, успехов, бодрости и неиссякаемой энергии. Если отдыхаешь, удовольствие. Это самое главное. Приятного отдыха под музыку Devotion Joy LaCory. С ним далее двигаемся. Здесь Шимза, Falling от него. Наконец, Just The Way You Are от Милки. Немного лета тебе в динамике. Музыкального, красивого. Довесок к существующему, реальному, природному. Оставайся и слушай все лучшее именно здесь. Это Центр FM. Добро пожаловать.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра. Белорусский трек.

0: бразильский диджей Vintage Culture в гостях на Центр FM и Last от него. Там сейчас солнышко светит, а в Бразилии у нас дождь идет. И ничего страшного, потому что в эфире Центр FM солнечная музыка. Надеюсь, что она светит. Я освещаю тебе путь. Free Your Mind от Pro Spike Looney. Мы двигаемся дальше, слушаем эту музыку после новостей. Dreaming от Marshmallow Pink тоже с нами. И суперхит Catch от Caution вместе с Ferry Corsten. Именно с такой яркой и танцевальной будем двигаться дальше. Надеюсь, ты не против.
1: Новости.
2: Благодарность президента объявлена гандбольному клубу СКА «Минск». Распоряжение подписал Александр Лукашенко. Награда этот клуб удостоен за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий уровень спортивного мастерства, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. В Витебске прошел масштабный пресс-тур для СМИ, посвященный подготовке фестиваля «Славянский базар». Около 50 журналистов из Беларуси и России, а также известные блогеры смогли увидеть, как идет подготовка главной культурной площадки страны. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 20 июля. Официальное торжественное открытие запланировано на 16 июля. Традиционный католический Буцлавский фестиваль в этом году проведут со 2 по 4 июля. Буцлавский фест внесен в список белорусского историко-культурного наследия. Около 10 лет назад его также внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В нынешнем году фестиваль будет особенным, так как в 2026-м исполняется 35 лет с момента возрождения католических структур в Беларуси. Сервис «Оплати» предупредил, что будет блокировать вход без геолокации. С 1 июля пользоваться приложениями «Оплати» и «Оплати детский» можно будет только с включенной геолокацией мобильного устройства. Без этого разрешения вход в систему будет невозможен. Новости компании. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершении новый рекорд. 500 самых богатых людей мира увеличили свое состояние за день на 336 миллиардов долларов. Их совокупное состояние в итоге достигло рекордной отметки – чуть более 13 триллионов долларов. Поводом для такого роста послужили новости о мирной сделке США и Ирана и последующий рост американского фондового рынка. Богаче всех остается Илон Маск, который недавно стал первым в мире триллионером. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: белорусский проект Friday Moons. У нас и I'll Be Around называется этот хит. 19:49 на часах. И мое почтение, приветствую тебя на Центр FM. Говорю большое-большое спасибо, что остаешься с нами, слушаешь любимую музыку, а еще и выбираешь ее путем голосования на сайте Центр FM Buy. Спасибо, что не забываешь, что делать. Заглядывай, не стесняйся. Там можно голосовать за любимую музыку. Там можно слушать много-много крутой музыки и много читать интересных новостей около музыкальных про любимых артистов. Вот так. Free Mind от Prospa и Clooney. Мы готовимся слушать в финале часа. Кроме того, здесь Swedish House Mafia. Wait So Long. Скоро. Дождись.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: только лучшая, только самая красивая и, конечно, самая, что есть, танцевальная, покорившая все танцполы мира музыка здесь, ну и, конечно, включая новинки, которые становятся танцевальными хитами. Не без твоей помощи. Не забывай поддерживать и голосовать за любимую музыку, например, за вот эту красоту под названием Set Me Free. Это Арен Хибел здесь и, конечно, Алекс Ван и тот самый супер-диджей Джорис Вун. Они поработали над ремиксом этого хита, чтобы он получился, звучал еще круче. Почти 8 белорусской столицы. Дальше о погоде. После этого снова много-много классной музыки. So good, так он назовется. Camel Fat здесь. Здесь Джон Сами, Дон Диабло, Алок и Калита, а также Basement Джекс и Стив Анджело. Будем слушать их также скоро совсем.
1: Погода на центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Рациум от Академ Фарм.
3: Экзамены — время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть Рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Кратковременные дожди обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. Теплее всего будет в Бресте 21 градус, в Гродно и в Гомеле до 20 тепла, в Витебске 18 со знаком плюс, в Могилеве 19 тепла. В столице завтра 18 градусов и кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Центр FM.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Hardwell выпустил новый мини-альбом ремиксов. Hardwell представил EP с ремиксами на свои известные треки. В пластинку вошли 4 композиции общей продолжительностью менее 14 минут. Над ремиксами работали NLW, Bass Modulators и Two Aces, а также обновленная версия трека Countdown 2026 совместно с Mac J. Каждая композиция отражает разные стороны фестивальной музыки, сохраняя при этом фирменную энергию Hardwell.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, возможно, гроза. В Бресте плюс 19-21, в Витебске плюс 16-18, в Могилеве от 17 до 19 градусов тепла, в Гомеле и Гродно плюс 18-20. В столице завтра плюс 16-18, облачно с прояснениями, также ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза.
4: По материалам

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Bass Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Это Центр FM.

0: FM. Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Реклама.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте MaxLine. Бай и телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

Центр FM. Далее Армин Ван Бюрен. A State of Trance. Категория 16+. State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория. The State of Trance. Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00. For all the best.

Всем привет, как настроение? Я Армин Ван Бюрен, и это очередной эпизод Estate of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Считайте этот эпизод официальной перевечеринкой перед событиями в Гонконге и Вьетнаме. Мы продолжаем празднование 25-летия Estate of Trance, и мы переносимся в другое полушарие. Сегодня в эпизоде новые треки от Эйвира, Дайджо, Деверо, Ричард Дюран и Бикей. Второй час ежемесячный резидент микс от Ферри Корстен. А начнем мы с трека с названием «Игуана Пати» от Top of the Town на Центр FM.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM

Вы слушаете Estate of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Трендовый трек на этой неделе – новая работа «Моя». Новая работа «Спит Тонки Папи Боско». Интерполяция классики от Фрагма. «Токас Миркл». Новая версия скоро выйдет на лейбле Ministry of Sound. До этого звучали Zen Blackout, Эвира, Silvio Soul, Aurea с треком. Вы слушаете эпизод номер 1281 Estate of Trance на Центр FM. Я с нетерпением жду выходных, поскольку мы продолжаем празднование 25-летия Estate of Trance в Гонконге, а затем во Вьетнаме. Похоже, оба события будут просто феноменальными. Вся информация на моем официальном сайте. Alright, time to up the tempo. Are you ready for this, Amsterdam? It seems to be

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
5: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке.

эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте thunderfm.by.

слушаете Армин Ван Бюрен. State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: Далее ежемесячный резидент микс от Ферри Коста в радиошоу «Estate of Trance» с Армин Ван Бюрен на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Вы слушаете Армин Ван Бюрен «Estate of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+. Слушай онлайн.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: Ого-га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Бит не знает границ. Вы слушаете Армин Ван Бьюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бьюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
2: The State of Trance. The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on the State of Trance.

State of Trance на Центр FM в танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM.

0: I like my music loud. My pockets deep, deep. I go all night long, long, long, long, long. Like
1: вы слушаете ежемесячный резидент микс от Ферри Корстен в State of Trance с Армином Ван Бюрен на Центр FM.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
3: Категория 16+.
4: State of Trance.
2: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
4: The State of Trance.
2: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM.

слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

Спасибо за гостевой микс Ферри Корстен в State of Trance Армин Вен Бюрен на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. До встречи через неделю. Thank you for tuning in. For more info and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArminVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance. Вы слушали Армин Ван Бюрен, A State of Trance.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Hexagon Radio.
2: Hexagon Radio.
3: Hexagon Radio.
0: Episode 593.
4: Well, well, well. We are feeling well, and we are back with another very well episode of Hexagon Radio. I'm Don Diablo. You can catch me this weekend. Actually, first of all, shout out.
5: Время Центр FM. В танцевальном радио Беларуси и это очередной новый эпизод «Гексагон» вместе с Дон Диабло. В этом выпуске будет много эксклюзивов, много ретро-треков и мировых премьер. А начнем мы с трека «Мистер Anybody» от Александр Сома. Это возвращение на лейбл «Гексагон» трека образца 2022 года. Я порылся в своем каталоге и понял, что этот трек и сегодня актуален. Хочу поблагодарить всех, кто приходил на мое выступление на Free Mind. Я играл с Полом Калькербренером и Райнером Зайнвелдом. Было здорово, отличная публика, организация, атмосфера. Видео есть в интернете. Ну а в будущем я буду в Германии в Boots House вместе с брендом JLV, у которого был гостевой микс в прошлом эпизоде. Заходите на мой официальный сайт, вся информация есть там. С трек-листом сегодняшнего эпизода вы можете ознакомиться на centerfm.by. Он появится там спустя несколько дней. Ну а прямо сейчас возвращение с треком Mr. Anybody от Александр Сома.
6: So if you want to come by, make sure you come by. And also, like, I will be coming back to Tallinn, Estonia. It's been a while. I'm going to be playing at a very beautiful location, Patarai Merkindlus. So hope to see you guys there. So catch you soon, maybe this weekend, either in Bootshaus, Germany, or in Tallinn, Estonia. For now, let's kick it off. Here we go. Mr. Anybody by Alexander Som. Hexagon Throwback Track of the Week. Let's go. Hex, go, go, go.
0: Welcome to the 593rd episode of Hexagon Radio. We start off by going back to the future with a track from 2022. This is Alexander Sohm.

0: Yes, we're off to a great start here in the show. Later on, you will be listening to a Landis guest mix, but in the show, we have tracks by Клуни,
1: танцевальном радио Беларуси, и это Гексагон с Дон Диабло. Мы отлично начинаем наше шоу, ну а позже мы послушаем гостевой микс от Лэндис. А пока в программе треки от Клуни, Джек Джонс, Джази, Крис Лоренцо, Проспа, Волкода. Будет потрясающее шоу, но прямо сейчас давайте поставим что-то новое, что выходит на этой неделе на моем лейбле Гексагон. Я говорю о DJ Cuba и Nathan, и этот трек, поверьте, задаст темп. Это старая школа, по-новому, прямо здесь, на Гексагоне, на Центр FM.

0: Don Diablo.
1: Don Diablo.
2: Don Diablo.
3: Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с «Дон Диабло» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
4: Категория 16+.
5: Реклама.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ. Категория 16+.
1: Don Diablo, Don Diablo, Don Diablo. Hexagon Radio. Hexagon Radio.

0: Sort of halfway the show time for the Demo Day Track of the Week. We got something fresh this week. Yes, indeed. Something different, something dope. So I picked it as the Demo Day Track.
1: Of the Week. It's 25 years old. И прямо сейчас время для демо-трека недели. И на этой неделе у нас кое-что свежее, что-то необычное и, как всегда, крутое. Я выбрал его как демо-трек недели, ему 25 лет, и он из Бразилии. Зовут его Самуэль Адриано. Надеюсь, произношу правильно. Его артистическое имя Педро. Он звукорежиссер, и его музыкальный путь начался ровно год назад, в 2025 году. Стремится создать что-то гипнотическое, захватывающее в своих сетах. Также пользуется футуристичными роботизированными элементами в звучаниями и добавляет мелодичную, если можно так выразиться, агрессию в свою музыку. Есть там и минимал техно, и хаос. Итак, демо-трек недели в Гексагон на Центр FM.

0: Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ. Категория 16+.
1: Don Diablo, Don Diablo, Don Diablo. Hexagon Radio. Hexagon Radio.

0: promise you guys a guest mix as always every week, and I've got a big one this week.
1: Вы на Центр FM танцевальном радио Белоруссии. Настало время для гостевого микса. И на этой неделе у нас Лэндис. Он подготовил микс в честь своего релиза на прошлой неделе на Гексагоне. На мой взгляд, будет отличный микс, поэтому ознакомимся. Далее гостевой микс с Лэндис в Гексагон с Дон Диабло на Центр FM танцевальном радио Белоруссии.

0: Landis in the guest mix. Hope you guys had a great time in this episode of Hexagon Radio. I'm going to close off with one final track. The Chill Time track of the week.
1: Вы слушали гостевой микс от Landis на Hexagon на Center FM. Надеюсь, вы отлично провели время в этом выпуске. А завершу я эпизод Chill Out треком недели. И сегодня это коллаборация от Skrillex, Chris Lake и Anita B. Queen с треком La Noche. Это специальная версия с их последнего альбома. Очень спокойная и, мне кажется, идеальная, чтобы завершить шоу. Всем пока, до следующей
0: недели. Hexagon Radio. Don Diablo.

0: Вы слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайн».
2: Ай-яй-яй! На поле выходит «Макс Лайн». Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Включений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».